0: тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар инҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номат ай тоҷик, нур оят бар дару бар бомат ай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: Афзалиятҳои асосии соҳаи роҳу нақлиёти кишвар барои солҳои 2026-2030 муайян карда шуд. насби тарозуҳои динамикии муосир дар роҳҳои автомигардӣ пойтахт.
3: Лоиҳаи ангоравии сохтмони насб ва васти тарозуҳои динамикӣ дар чор даромадгоҳи шаҳр ба нашъа гирифта шуда буд ва ҳозир дар ду самти даромадгоҳи шаҳр, дар самти Бохтар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ ва дар самти Турсунзода Душанбе, аз тарафи самти ноҳияи Рудакӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд.
2: Амалоти навбатии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҷиҳати танзими ҳаракат дар роҳҳои мошингард.
4: Баъзе аз чунин ронандагон худсарона дар ҳудуди биноҳои баландёшона ва маҳаллаҳо нуқтаҳои ғайриқонунӣ ташкил намуданд, ки ин ҳолат боиси норозигӣ ва нигаронии сокинони пойтахт мегардад.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллоҳ Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. Тибқи маълумоти сомонаи расмии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 7 то 13 майи соли 2026 дар роҳҳои автомигарди кишвар 7 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии рушди маҷмӯи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2026-2030 қабул намуд. Қарори ҳукуматро дар ин бора аз 26 феврали соли 2026 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон имзо карданд. Санади мазкур, ки лоиҳаи он аз ҷониби Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод гардидааст, ба навсозии васеи инфраструктури нақлиётии кишвар ва табдил додани Тоҷикистон ба маркази комили транзитии минтақа равона шудааст. Дар он чунин афзалиятҳои асосии рушди соҳаи роҳу нақлиёт номбар карда шуданд. Сохтмон ва таҷдиди 700 километр роҳҳо, рушди шабакаҳои роҳи оҳан, таъсиси марказҳои муосири логистикӣ ва татбиқи қарорҳои рақамӣ. Барнома имкон медиҳад, ки то соли 2030 нишондиҳандаҳои асосӣ ба таври назаррас, аз ҷумла боркашонӣ то 126.8%, гардиши бор то 128.5%, интиқоли мусофирон то 128.5%, рушди нақлиёти барқӣ то 124.7% афзоиш дода шаванд. غیر از این کاهش ارزش حمل و نقل بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی و رقمی‌سازی ساحه از جمله مبادله الکترونی معلومات گمرکی با شریکان تجارتی پیشبینی شده است یادآور می‌شویم که در دوران حساب استقلالی از جمله در دایره تطبیق برنامه قبلی مقصدناک دولتی رشد مجموعه نقلیاتی جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 آوریل سال 2011 با رقم 165 تصدیق شده بود در کشور 2478 کیلومتر راه ها 274 عدد پول دو چهارراهه سه قبطه و دو قبطه هفت نقب نقلیاتی ساخته و تعمیر کرده شدند در مجموع در این دوره در بخش نقلیات کشور 58 لایحه با ارزش عمومی بیش از 2.2 میلیارد دلار عملی کرده شد کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات حیات شخصی سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی و سیستم ترغیبات صفت را در کمپلکس نقلیاتی با ترتیب مقرر شده سرتیفیکات دهی انشاءات پیش برده در اساس آیین‌نامه که از طرف مؤسس خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات تصدیق کرده شده است کار فعالیت می نماید در این مورد رستم ستموف مسئول شعبه رقمی کنونی کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت
5: با مقصد تامین فعالیت استوار بلند برداشتن خدمت رسانی و جاری نمودن تکنولوژی رقمی موثر در نقطه برکشی نورک پنل های آفتابی نصب و وصل کرده ایم این پنل ها با اقتداری قوای 5.5 کیلووات می باشد و در وقت های نبودن قوای برق در یک شبانه روز از 10 تا 12 ساعت قوای برق استحصال می گردد و این نقطه برکشی را تامین می نماید اینچنین در نقطه برکشی نام برده یک عدد ستارلینک спутниковый интернет, который дорой мауджи кайхони аст, яна ки ай спутник спутниковая антенна мауджро ба худ қабул мекунад, сканер мекунад, ба инҷо интиқол медиҳад. Мо инҷо насб ва васл кардем, ҳамзамон камераи назоратӣ, камераи видеоӣ насб ва васл кардем, ки 24 соат фаъол мебошад ва тариқи онлайн фаъол аст. Ин камераҳо 360 дараҷа топ мехӯрад ва дорои формати HD мебошад, яна ки бисёр сифати баланд дорад ва мировой бренд мебошад.
2: در کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات 32 نقطه بارکشانی واسطه های نقلیات بارکش در همه راه های تعینات بین المللی و جمهوریوی داشته مملکت نصب و وصل کرده شده اینچنین 30 ترازوی موبیلی که گروه های علاهیده موبیلی استفاده میبرند برای نگاه داشتن راه ها از ویران شوی بر محل کار و فعالیت میکنند مورد به یادآوری است که دوام 3 سال اخیر به کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات 6 عدد سیستم برکشی موثری دینامیکی 22 عدد ترازوی گوناگون موبیلی، 2 عدد ترازوی استاسیونری در مجموع 31 عدد وارد گردیده نصب و وصل شد که سطح و صفت خدمت رسانی ها را در کارخانه تامین نموده ایستادند. در این مورد جمشید اخونوف معاون دایرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین گفت:
6: "این زمان در یک چند نقطه برکشی کارخانه با مانند نقطه برکشی تیبالای در نواحی شمسین شاهین و نقطه برکشی در روی افغانگل دیمز کوین بودو ترازوی واتشین کنی دینامیکی واسه نصب کرده کار و فعالیت نموده ایستادند. ترتیب کاربری ترازو چنین می باشد که واسطه نقلیات یک کم کردن سرعت حرکت از بالای ترازو از دروازه این ترازو گذشته با روی خود را ادامه داده می رو. پس از گذشتن واسطه نقلیات از این ترازو در کامپیوتر ترازو مذکور همه معلومات درباره رقم واسطه نقلیات سرعت حرکت سرباری بطری محورها اگر در حالت از вазнҳои муқаррарида зиёд будани вазн ҳамин маълумотҳо ҳама пурра нишон дода мешавад дигар намуди тарозуҳои дар нуқтаи баркашӣ тарозуҳои мобилӣ мебошанд ки барои санҷиши вазни воситаи нақлиёт дар нуқтаи баркашӣ истифода бурда мешавад тарзи корбарии онҳо чунин мебошад ки ба намуди пайдарпай ҳар як меҳвари воситаи нақлиёт аз санҷиш гузаронда мешавад пас аз гузарондани санҷишҳо ҳар як меҳвари он ҷамъ карда мешавад ва вазни пурраи воситаи нақлиёт бо борд муайян карда мешавад чӣ тавре ки дар аксҳо мебинем кормандон нуқтаи баркашӣ ири меҳвари воситаи нақлиёт пай дар пай тарозуро монда натиҷаҳоро дар дафтарҳои худ қайд карда истоданд дар охир пас аз ба итмом расидани санҷиши ҳар як меҳвар ва вазнҳо маълумотҳо оиди вазнҳои тирҳои меҳвар ҷамъпас карда шуда вазни пурраи воситаи нақлиёт бо бор муайян карда мешавад
2: инчунин бо мақсади муайян намудани воридот ё ин ки динамикаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе ва барҳам додани нақлиёти боркашӣ аз меъёри муқаррарӣ зиёд дар ду самти даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз ҷумла дар роҳи автомобилгари Душанбе Бохтар ва Душанбе Турсунзода тарозуҳои динамикии муосир насбу васл гардида дар наздиктарин муҳлат мавриди истифода қарор мегиранд боиси қайд аст ки дар корхона ҷараёни сертификатсияи мутобиқати кору хизматрасонӣ салоҳиятнокии касбӣ ва баркашии воситаҳои нақлиёт тариқи барномаи рақамӣ электронӣ аз ҷониби бахшҳову филиалҳои минтақавӣ пурра бароҳ монда шудааст дар робита ба ин давламанд саидов сармуҳандиси корхонаи мазкур дар суҳбат ба радиои тоҷикистон гуфт
3: тибқи талаботи қарори ҳайати мушовараи вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дастури супоришҳои протоколи хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт инчунин дастури роҳбари корхона тарозоҳои мавҷуде ки имрӯз дар нуқтаҳои баркаши мо вуҷуд дорад зина ба зина ба тарозҳои муосири динамикӣ иваз карда шуда истодаанд ки сатҳу сифати хизматрасониҳои моро дар самти сертификатсиякунии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт албатта беҳтар мегардонад дар баробари ин лоиҳаи ангоравии сохтмони насбу васти тарозҳои динамикӣ дар чор даромадгоҳи шаҳр ба наша гирифта шуда буд ва ҳозир дар ду самти даромадгоҳи шаҳр дар самти Бохтар Душанбе ноҳияи фидаси ва дар самти Турсунзода Душанбе аз тарафи самти ноҳияи Рӯдакӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардидаанд ва дар муддати кӯтоҳтарин ма фикр мекунем ин ду тарозҳои динамикии муосир албатта метавонанд ки сатҳу сифати бозам хизматрасонии моро дар самти сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт боло баранд ман чи таври бозӣ мо дида истодем лоиҳа ангоравӣ дар дасти мо ҳаст ва тибқи ин лоиҳаи ангоравӣ албатта мо мебинем ки дар ин нуқтаҳои баркашӣ албатта тарзи ҷойгиршавии нуқтаҳои баркашӣ тарзи ҷойгиршавии системаи вазнчинкунии воситаҳои нақлиёт дар инҷо ба навша гирифта шудааст ва аз рӯи он корҳои сохтмонӣ имрӯз дар ин ду нақта дар ду даромадгоҳи шаҳр идома доранд ва чикаре ки мо дида истодем дар асоси ҳамин лоиҳаи ангоравӣ албатта имрӯз корҳои сохтмонӣ ба анҷом дар ҳолати анҷомёбӣ ҳаст ва инам барои мо бисёр имконати хуб метиҳад ва боварӣ дорам ки ҳаме маълумотҳоро ба таври дақиқ ба шаффо ба маркази рақамикунонӣ албатта мо дастрас мекунем ва мебинем ки воситаҳои нақлиёт бо кадом андоза ва вазн имрӯз ба шаҳр ворид мешавад
2: вобаста ба иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст бо ин мақсад корхона 23 адад қиуркоди ягона ва 71 адад посттерминалҳои нави муосир дастрас намуда дар нуқтаҳои баркашии филиалҳои минтақавӣ васл намудааст шунавандагони азиз шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед ҷаримаи ронандагон барои риоя накардани бархи қоидаҳои роҳу нақлиёт аз ҷумла итоат накардан ба чароғаки роҳнамо зиёд кардани суръати ҳаракат ва набастани тасмаи бехатаре аз ду то чор баробар зиёд шуд заминаи афзоиши ҷаримаҳо тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аст ки рӯзи 21 январи имсол дар маҷлиси вакилони парлумон баррасӣ ва қабул шуда 16 феврали соли равон мавриди амал қарор гирифт ба гуфтаи масъулини мақомоти дастдор далели зиёд шудани ҷаримаҳо камтаъсир будани нишондиҳандаҳои пешина ва ба коҳиши қоидавайнокуниҳо мусоидат накардани ронандаҳо мебошад аз ҷумла ҷавобгарӣ барои идораи мошин бе рақами қайди давлатӣ ё бо рақами ноаён роҳ надодан ба мошини ёрии таъҷилӣ ё сухтурхомӯшкунӣ таваққуф ва бозистӣ дар чорроҳаҳо риоя накардани аломату нишонаҳои роҳ пурзур шуд абдураҳмон аломшодзода муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зимни муаррифии лоиҳаи тағйирот ба қонун гуфт солҳои 2024-2025 дар тоҷикистон 699 тан бар асари садамаҳои нақлиётӣ ҷон бохта 1876 кас ҷароҳат бардоштаанд дар ин давра дар умум 1297 ҳолати ба ҳам бархӯрдани мошинҳо сабт шудааст ба гуфтаи вай яке аз сабабҳои асосии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт истифода накардани тасмаи бехатарӣ аст ва дар кишвар танҳо 13.4% мусофирон 24.5% ронандагон аз ҷумла 8% мусофирони пеш аз тасмаи бехатарӣ истифода мекунанд дар ин маврид полковники милисия раҳматшоҳ ҳусейнзода муовини сардори раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар суҳбат ба мо чунин гуфт
4: имрӯзҳо масъалаи фаъолияти ғайриқонунии нақлиёти мусофиркаш яъне таксиҳои ғайриқонунӣ дар шаҳри Душанбе ба яке аз мушкилотҳои جدی تبدیل یافته است که این حالت باعث نگرانی جامعه گردیده است. آنها در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه باعث با وجود آمدن بندشوی و تنبشوی حرکت می‌گردند. از جمله در جای‌های منشوده مخصوصاً در ایستگاه‌های نقلیات مسافرکش، چهارراه‌ها و گذرگاه‌های پیاده‌گرد وایسای نقلیات را وقتی طولانی نگاه داشته با دیگر اشتراکچیان حرکت در راه مانع ایجاد می‌کنند. علاوه بر این بعضی از چنین رانندگان خودسرانه در حدود بناهای بلندیاشانه و محله‌ها نقطه‌های غیرقانونی تشکیل نمودند که این حالت باعث ناراضگی و نگرانی ساکنان پایتخت می‌گردد. در رفت این چهارابینی‌ها نسبت زیاده از 40 نفر رانندگانی که غیرقانونی به مسافرکشانی مشغولند مطابق طلبات ماده 510 کدکس ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان سندهای ماموری ترتیب داده شده فعالیت منبعده آنها منع کرده شد.
2: در حالت نبودن سورته حتمی یا کارت تشخیص تکنیکی براننده اول آگاهی نامه فرستاده برای رفع کمبود 10 روز مهلت میدهند. اگر در این مدت قانون شکنی برطرف کرده نشود راننده طبق ماده 315 قسم 1 و 2 کدکس قوانین ماموری جمهوری تاجیکستان جریمه بندی کرده میشود. باید گفت برای از تشخیص حتمی تکنیکی نگذشتن واسطه های نقلیات 234 سومانی و برای راندن ماشین به سورته حتمی 78 سومانی نسبت راننده جریمه پیش بینی شده است. طبق معلومات بازرسی دولتی اتومبیلی در کشور 62 نقطه تشخیص تکنیکی عمل میکند که 13 عدد آنها تیار میباشند. پس از گذشتن از تشخیص تکنیکی بازرسی دولتی اتومبیلی به صاحب ماشین حجت تصدیق کننده یا خود کارت تشخیص میدهد. نبودن بیمه سورته برای راننده به غیر از جریمه هنگام صدمه نیز مشکلات به بار میآورد. سورته حتمی مسئولیت گرجدنی حقوقی صاحبان واسطه های نقلیات در تاجیکستان از سال 2021 عمل میکند. به گفته کارشناسان نقلیات جاری کردن سنجش های کارت تشخیص و بیمه سورته در رانندگان با استفاده از دوربین های راه میتواند به بهداشت نظارت رعایت قاعده های حرکت و کاهش یافتن صدمه های نقلیاتی در راه ها مساعدت کند. کامره ها نه تنها خانوشکنه ها را ثبت میکنند بلکه به توفیل آنها راننده میتواند به گناهی خود را در صدمه اثبات نماید. قبلا خبر داده شده بود که کامره ها و رادارها چنین نقص قاعده های حرکت و مانند از حد زیاد کردن سرعت حرکت گذشتن به چراغک سرخ سویتافور واری شدن به خط استوار برآمدن به سمت مقابل حرکت حرکت در کنار راه گردش از قطار دوم نبستن کمربند به خطر استفاده تلفن های موبایلی هنگام راندن واسطه نقلیات و غیره را ثبت می کند. شنوندگان گرامی در آخر یادآور میشم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های معین سازی افضلیت های اساسی ساحه راه و نقلیات کشور نصب ترازوهای دینامیکی موثر در راه های افتمیلگردی پایتخت جریمه بندی شدن رانندگان قاعده ویران کن و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان کارگردان برنامه محمد میرزایف. خیر با برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان باشید.
1: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
0: از سلسله هنرهای مردمی بی قصب بافی بی قصب متای نیم ابریشمی یک رنگ یا رخرخی رنگ بوده نخی تاری بی قصب باریک و نخی پودش غفص می شود که آن برعکس تاری ادرس می باشد. تاری آن را از ابریشمی نفیسی سبز، کبود، زرد، سرخ، گلابی، قهورنگ تیار می کنند. تاری بی قصب از 12 تا 18 بند عبارت است. از متای بی قصب جامع، کمزو، رویمال میان بند، پرپچه و غیره دوخته می شود.
7: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фальду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Завершился государственный визит президента Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику. Таджикистане пройдут национальный бег и веломарафон. В Душанбе прошла панельная сессия о расширении прав и возможностей женщин-фермеров. Во Франции зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 2021 года. А теперь к основным новостям. С 11 по 14 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, находился с государственным визитом в Китайской Народной Республике. В рамках визита в городах Пекине и Чунцине глава государства провел встречи с высшим руководством дружественной страны и рядом высокопоставленных представителей Китая, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Ключевыми событиями государственного визита стало подписание важных документов – договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой и совместного заявления Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства, а также присвоении президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону звания почетного профессора ученым советом Пекинского университета. По итогам переговоров на высшем уровне и встречи деловых кругов Таджикистана и Китая было подписано более 80 новых документов о сотрудничестве на общую сумму свыше 8 миллиардов долларов. 14 мая после завершения государственного визита глава государства вернулся на родину из города Чунцина. Во всех городах и районах Таджикистана в честь Дня молодежи Таджикистана 17 мая состоится национальный бег и велосипедный марафон. В Душанбе национальный забег пройдет от поста Чорбох до государственного учреждения Наврузго. Об этом сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. Национальный бег ежегодно проводится в республике в третье воскресенье мая на основании указа президента Республики Таджикистан от 28 марта 2007 года о Дне национального забега. Цель проведения соревнований – это укрепление здорового образа жизни, развитие спортивной сферы и популяризация спорта среди населения. Целью организации веломарафона является пропаганда здорового образа жизни и популяризации спорта среди широких слоев общества. Он также служит средством профилактики и снижения инфекционных заболеваний среди молодежи. В Душанбе в гибридном формате состоялась панельная сессия «Отправ к результатам. Расширение прав и возможностей женщин-фермеров в интересах создания эффективных агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии». Мероприятие приурочено к Международному году женщин-фермеров, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН, и его участники обсудили передовой опыт женщин-фермеров из стран Европы и Центральной Азии, возможности развития устойчивой биоэкономики замкнутого цикла и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в сельском хозяйстве. Участники сессии подчеркнули, что расширение прав и возможностей женщин-фермеров – это важный шаг к созданию устойчивых агропродовольственных систем. Особое внимание уделили необходимости учитывать гендерную проблематику при внедрении инноваций в биоэкономике, чтобы женщины могли в полной мере использовать новые возможности для развития сельских районов. Мероприятие состоялось в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии, которая проходит в эти дни в Душанбе. Дни культуры Республики Таджикистан пройдут в Кыргызской Республике с 18 по 21 мая. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане. Программа мероприятий объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии двух стран и станет площадкой для культурного обмена и творческого диалога. В посольстве отметили, что проведение Дней культуры станет важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также создаст дополнительные возможности для укрепления добрососедских отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух стран. Проведение Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане также станет продолжением реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств в ходе государственного визита президента Кыргызстана в Таджикистан 8 июля. Сегодня в здании Министерства иностранных дел Республики Таджикистан в Душанбе прошел брифинг для представителей отечественных и зарубежных СМИ и дипломатического корпуса, посвященный подготовке к 4-й международной конференции высокого уровня по десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Конференция является уникальной возможностью для всестороннего освещения темы и акцента на ее ключевых аспектах как на национальном, так и на международном уровне. Основной целью 4-й Душанбейской конференции по десятилетию действий по воде является содействие прогрессу в достижении целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». В ходе брифинга было отмечено, что уже более 110 официальных делегаций из государств-членов ООН подтвердили свое участие в конференции, а также 157 международных и региональных организаций, финансовых учреждений, некоммерческих организаций и других приглашенных сторон. Предполагается, что по итогам конференции будут приняты три важных итоговых документа, включая Душанбинскую декларацию, итоговое заявление сопредседателей конференции и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН. Перейдем к зарубежным новостям. Уровень безработицы во Франции в первом квартале 2026 года вырос до 8% и достиг максимального значения с начала 2021 года. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований Франции. По данным ведомства, число безработных в стране за январь-март увеличилось на 68 тысяч человек и достигло 2,5 миллиона человек. Уровень безработицы вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,7 пункта в годовом выражении. Наиболее заметный рост зафиксирован среди граждан в возрасте от 25 до 49 лет. В этой категории показатель увеличился на 0,4 процентного пункта и составил 7,3%, что также стало самым высоким уровнем с первого квартала 2021 года. Среди молодежи от 15 до 24 лет безработица, напротив, немного снизилась до 21%, однако в годовом выражении показатель вырос на 2 процентных пункта. Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам состоявшейся в четверг встречи в Пекине согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом сообщили в Белом доме. Обе страны согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, говорится в обнародованном сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров. В Белом доме также проинформировали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр направит письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором изложит позиции своего правительства по политически сложным условиям, связанным с финансированием Евросоюза. Об этом он заявил на пресс-конференции после первого заседания Кабинета министров, состоявшегося в Апушташере. Мадьяр пообещал вернуть 17 миллиардов евро финансирования Евросоюза, заблокированного при его предшественнике Викторе Орбане из-за проблем с коррупцией и верховенством закона. 10 миллиардов евро из этой суммы, выделенных по линии Фонда восстановления и устойчивости Евросоюза, рискуют закончиться в конце августа, если новое правительство не сможет их освоить. В настоящее время Венгрия пересматривает национальную программу развития, разработанную предыдущим правительством, и представит ее Еврокомиссии до конца мая. Премьер-министр также подтвердил, что на следующей неделе делегация Еврокомиссии высокого уровня отправится в Будапешт для проведения пятидневного раунда переговоров по замороженным активам. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
9: Калиди вахти инсонхо дар китоб нехонас. Тавсия китобой муфид аз радио Таджикистан. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матнӣ омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

айни санъаткор, ватандӯсти бузург буда, ватани моро бо тамоми дилу ҷон дӯст медошт. Устод айни ифтихори миллии мо, виҷдони миллати мост. Мирзо Турсунзода.